0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен 广播电台.
11: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Оваза.
19: Диплеер Туркияның Тети Радиосы.
9: Е Садай Турция.
6: Аңлаватқаныңла Турция Оваза Радиосы.
5: Эво Ифонетис Турция.
2: Овди Радио Глас Турция.
3: Гидар Реди Амурия Турция.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Туркия ғаг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
13: Етерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Аич радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гетплеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватқаныңла Түркия авазы радиосы.
5: Эво Ифонетис Түркия.
2: Олди Радио Глас Түркия.
6: Гидар Реди Амурия Түркия.
11: Ини Адала Радио Суара Түркия.
9: Ини Дайки Суахили.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, а также следующие рубрики. «Калейдоскоп», «Тюркия в списке ЮНЕСКО» и специальную программу, посвященную неделе Насреддина Ходжи.

Вначале коротко о новостях дня. В Анкаре представили программу июльского саммита НАТО. Глава генштаба Нидерландов заявил о росте роли Тюркии в НАТО. Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры по телефону. Фрегат ВМС Тюркии «Уруч Рейс» принял участие в морском параде, посвященном 250-летию.

столетию независимости США. Итамар Бен-Гвир испугался ареста в США и отменил свою поездку. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. В Анкаре представили программу июльского саммита НАТО. Центральными темами встречи станут укрепление оборонного потенциала Альянса, ситуация в Украине и обстановка на южном фланге НАТО. Глава управления по коммуникациям при аппарате президента Тюркии Бурханеттин Дуран обнародовал программу саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля 2026 года. Основное внимание в рамках деловой программы будет уделено стратегическому анализу угроз и вызовов для евроатлантического региона. Как отмечает глава ведомства, участники мероприятия дадут всестороннюю оценку шагам по увеличению оборонных инвестиций, а также мерам по укреплению потенциала сдерживания и обороны блока. Отдельной важной темой для дискуссий на высшем уровне станет ситуация в Украине. Кроме того, лидеры государств детально рассмотрят последние события, зафиксированные на южном фланге Альянса. Официальная часть мероприятия начнется 7 июля. В этот день президент Тюркии Реджеп Тайп Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган проведут торжественный прием и ужин в честь прибывших глав государств, правительств и их супруг. На следующий день, 8 июля, под председательством турецкого лидера запланировано заседание Североатлантического совета на уровне руководителей стран-членов НАТО. В администрации президента Турции также добавили, что на полях саммита президент Эрдоган планирует провести серию двусторонних встреч и переговоров с лидерами государств-участников. Глава Генштаба Нидерландов заявил о росте роли Тюркии в НАТО. Нидерландский военачальник Онно Эльхесхайм высоко оценил оборонный сектор Тюркии и назвал предстоящий саммит в Анкаре переломным моментом для распределения ответственности внутри альянса. Роль Тюркии в Североатлантическом альянсе значительно возрастет на фоне постепенного сокращения Соединенными Штатами Америки части своих военных возможностей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Нидерландов Онно Эльхельсхайм. Соответствующее заявление нидерландский военачальник сделал во время своего официального визита в Анкару в преддверии саммита НАТО. Эхельсхайм подчеркнул, что предстоящая встреча станет переломным моментом, ключевым итогом которого должно стать выполнение странами блока обязательств по оборонным расходам на уровне 3,5%. Глава нидерландского генштаба отметил, что в условиях перераспределения ответственности европейские государства начинают брать на себя больше обязательств, что можно считать историческим моментом. Военачальник пояснил, что странам Европы требуется время и развитие оборонной промышленности для восполнения возникающих пробелов. В то же время он выделил Тюркию, которая, по его словам, уже обладает мощной промышленной базой, способной удовлетворить текущие потребности. Он подчеркнул, что Тюркия является ключевым участником НАТО. В заключение руководитель Генштаба Нидерландов поделился планами по расширению двустороннего военного сотрудничества с Анкарой. Взаимодействие будет включать проведение совместных учений, обмен опытом, полученным в ходе конфликта в Украине, и контакты между военными академиями двух стран. Он также добавил, что лично ознакомился с возможностями турецких оборонных предприятий и остался под глубоким впечатлением от их потенциала. Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры по телефону. Спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер и Стив Уитков готовы посетить Москву для продолжения посреднических усилий. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые международные вопросы и пути разрешения российско-украинского конфликта. Беседа глав государств продолжалась 1 час 25 минут. Подробности этих переговоров раскрыл помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, чей комментарий приводит пресс-служба Кремля. По его словам, это уже четвертый телефонный контакт лидеров в текущем году. Звонок был приурочен к национальному празднику Соединенных Штатов – 250-летию независимости. Путин поздравил Трампа и американский народ, напомнив о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Ушаков также упомянул, что накануне российский лидер направил коллеге поздравительную телеграмму. Центральной темой нынешней беседы стало украинское урегулирование, что особенно актуально в преддверии участия Трампа в саммите НАТО в Анкаре. Ушаков сообщил, что американский лидер

Лидер подтвердил намерение способствовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску дипломатических путей выхода из кризиса. Для реализации этих целей спецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уитков намерены продолжить посредническую миссию. По словам помощника российского лидера, американская сторона выразила готовность направить своих делегатов в Москву в любое удобное время.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Фрегат ВМС Тюркии «Уруч Рейс» принял участие в морском параде, посвященном 250-летию независимости США. В мероприятии в Нью-Йорке приняли участие военные корабли и исторические суда из более чем 20 стран, а также более 120 американских и союзных военных самолетов. День независимости США посвящен принятию Декларации независимости 4 июля 1776 года, когда 13 колоний объявили о своем отделении от Великобритании. Позже он стал федеральным праздником и широко отмечается в США фейерверками, парадами, концертами и патриотическими мероприятиями. «Уруч Рейс» – фрегат класса «Барбарос» ВМС Тюркии, второй корабль этого класса. Он был назван в честь «Уруча Рейса» османского адмирала и султана Алжира. Фрегат «Уруч Рейс» стал первым кораблем с таким названием в составе ВМС Тюркии. В 2015 году имя «Уруч Рейс» получило специализированное сейсмическое исследовательское судно, принадлежащее Главному управлению разведки и исследований недр Тюркии МТА. Итамар Бен-Гвир испугался ареста в США и отменил поездку. Правозащитные организации потребовали от американских властей задержать министра национальной безопасности Израиля. Итамар Бен-Гвир отменил запланированную на эту неделю поездку в Нью-Йорк из-за опасений возможного задержания. Ультраправый политик должен был принять участие в саммите начальников полиции ООН, однако отказался от участия на фоне растущего юридического давления в связи с его радикальными действиями в отношении палестинцев. Израильские СМИ сообщают, что решение было принято после оценки ситуации службами безопасности и политическим руководством. Сообщается, что ведомства предупредили министра о рисках протестов со стороны правозащитных организаций и требованиях о начале расследования. Офис Бен-Гвира официально не прокомментировал причины отмены поездки на международную конференцию. The Jerusalem Post отмечает, что важную роль в отмене визита сыграли действия базирующегося в Бельгии правозащитного фонда Hind Rajab Foundation. Организация направила жалобы в Минюст США и потребовала от генерального прокурора штата Нью-Йорк открыть официальное расследование в отношении Бен-Гвира. В фонде заявили, что намерены и дальше добиваться правовых мер против израильского чиновника со стороны американских властей. Международное давление на Бен-Гвира усилилось после инцидента в конце мая, когда в сети появились видео с избиением задержанных активистов глобальной флотилии «Сумут». После этого министру запретили въезд во Францию и Ирландию. Франция, Испания и Италия выступили за введение общеевропейских санкций против радикального министра, а судебные органы Франции и Италии начали расследование по обвинению в пытках. По словам президента Украины, Киев продолжает работу по укреплению противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю российская армия применила против украинских регионов более 2200 ударных беспилотников, более 1730 управляемых авиационных бомб и 106 ракет различных типов. По его словам, практически половину ракетного арсенала составили баллистические снаряды. В своем заявлении украинский лидер отметил, что под постоянными ударами остаются Харьков, Сумы, Запорожье, Херсон и Днепр, а также приграничные и прифронтовые районы страны. Глава государства также напомнил об обстреле Киева, в результате которого погиб 31 человек, еще 102 мирных жителя получили ранения. Зеленский подчеркнул, что на сегодняшний день украинские силы способны перехватывать более 90% беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее, система противоракетной обороны пока не позволяет полностью защитить небо от баллистических целей, на которые в настоящее время опирается Москва. По словам президента Украины, Киев продолжает активную работу по укреплению противовоздушной обороны. Помимо взаимодействия в рамках инициативы Pearl, украинская сторона ведет прямые двусторонние переговоры со странами, которые не входят в данное объединение, но располагают необходимым ракетным вооружением. Кроме того, Украина сотрудничает с европейскими партнерами с целью развития комплексной противобаллистической защиты. Зеленский указал на критическую важность оперативных поставок и назвал каждый новый пакет ракет-перехватчиков реальным средством спасения человеческих жизней. Уважаемые слушатели, это были новости.

Уважаемые слушатели, сегодня мы с благодарностью вспоминаем Насреддина Худжу, автора и главного участника самых известных анекдотов нашей страны. По общепринятому мнению, Насреддин Худжа жил в Акшигире. Считается, что он жил во времена османского султана Баязида Молниеносного. Это важная историческая личность, которая благодаря своей находчивости и остроумию заставляет людей с одной стороны задуматься, а с другой смеяться. Считается, что многие анекдоты, приписываемые ему, на самом деле представляют собой комичные случаи, произошедшие с несколькими людьми в разных регионах, которые были объединены под именем одного человека. Спустя сотни лет он продолжает просвещать людей.

Россия не первая страна, разработавшая отечественные беспилотные летательные аппараты, но она стала ведущим центром их эффективного использования и в разработке новых доктрин, основанных на их возможностях. Первоначально беспилотники в Туркее использовались для разведки, наблюдения и сбора развединформации. Затем в систему были добавлены боеприпасы, разработанные турецкими инженерами. И вскоре это стало одним из факторов, меняющих правила игры на поле боя. Сегодня турецкие беспилотники отечественного производства способны на гораздо большее, чем просто видеть и поражать цель. Миссия турецкого беспилотника, выполненная во время недавно завершившихся учений «Си-Вулф-2», наглядно продемонстрировала дальнейшие возможности турецкой авиации. В ходе учения беспилотник «Байрактар ТБ-3» поднялся в небо не для того, чтобы поразить цель, а для того, чтобы нанести электронный удар. Обнаружение, подавление и глушение вражеских радаров. И все это с помощью беспилотника, запущенного с корабля в море. Это стало первым случаем в мире. На сегодняшний день лишь немногие страны НАТО могут продемонстрировать такие возможности. Итак, чего именно добилась Туркия и куда ее приведут эти технологии? Давайте вместе узнаем из статьи, подготовленной Сертачем Оксаном для ТРТ Хабер. Турецкие беспилотники способны вести радиоэлектронную борьбу. В рамках учений беспилотник «Байрактар ТБ-3», размещенный на борту корабля ТЖГ «Анадолу», взлетел, оснащенный контейнерами «Антидот», разработанными компанией «Аселсан».

Кратко расскажем об этих контейнерах. Контейнер Antidote 2US100 обеспечивает радиоэлектронную поддержку. Он может обнаруживать вражеские радары и получать другую важную информацию. Другой использованный контейнер Antidote 2UEA200. Это контейнеры, способные вести радиоэлектронную борьбу. Он не только обнаруживает местоположение вражеских элементов, но и подавляет их, а также играет значительную роль в их дезорганизации. Важно подчеркнуть, что это первый в мире случай, когда беспилотник, запущенный с корабля, способен вести радиоэлектронную борьбу. Стоит отметить, что это представляет большие возможности не только для Туркии, но и для ее партнеров. Тот факт, что упомянутые нами задачи радиоэлектронной поддержки и радиоэлектронной борьбы выполняются с помощью беспилотных систем, является крупной инновацией. Ранее для выполнения этих задач с воздуха турецкий флот использовал морские патрульные самолеты и противолодочные вертолеты. А военно-воздушные силы использовали различные самолеты специального назначения. В обоих случаях существовал серьезный недостаток – риск, связанный с человеческим фактором. Либо вы сильно рисковали, слишком близко подходя к противнику, либо вы не приближались достаточно близко и, следовательно, не могли достичь желаемого результата. Туркия нашла решение этой проблемы. Она разработала высокотехнологические капсулы, которые почти не имеют веса. Интегрировав их в свои платформы, она добилась очень ценного прорыва. Чем меньше вес беспилотника при взлете, тем больше продолжительность и дальность его полета. На данном этапе турецкие беспилотники, оснащенные такими контейнерами, могут использоваться не только против вражеских кораблей в море. Это позволяет создать высокоэффективные силы для выявления и уничтожения критически важных целей в таких районах, как острова, а также для нанесения ударов по стратегическим точкам, расположенным вдоль береговой линии. Как известно, Туркия в ближайшем будущем примет саммит НАТО. Главы государств и делегации, которые прибудут в Анкару, будут внимательно следить за турецкой оборонной промышленностью. Примечательно, что Туркия – единственная страна, способная запускать беспилотники с кораблей и вести радиоэлектронную борьбу. Кроме того, число стран, способных оснащать беспилотные системы средствами радиоэлектронной поддержки или средствами радиоэлектронной борьбы, также очень ограничено. Согласно информации некоторых источников, ни одна другая страна-член НАТО, кроме Туркии и США, не продемонстрировала эту возможность. Таким образом, эта ситуация открывает очень серьезный экспортный потенциал для турецких беспилотников, способных выполнять задачи радиоэлектронной поддержки и радиоэлектронной борьбы по всему миру, особенно в Европе. С помощью этого алгоритма Анкара проявляет свои способности производить собственные беспилотники, боеприпасы, контейнеры для радиоэлектронной борьбы, а также передовые датчики и камеры. Другими словами, страны, обращающиеся к Туркии по этому вопросу, получают доступ к готовой и полностью оснащенной экосистеме. Сегодня в Туркии продолжается работа по интеграции самых передовых систем радиоэлектронной борьбы и в вооруженный беспилотник Акинджи, разработанный компанией Baykar. После завершения этого проекта Туркия станет одной из немногих стран, способных успешно выполнять с помощью беспилотного летательного аппарата такую крайне важную задачу, как Hava Sosh.

Дорогие друзья, сейчас для вас звучит песня в исполнении Шинкараджа «Save Me Ten Anadam». Вслед за ней вы услышите песню в исполнении Сартапа Эренер, которая называется «Бу Бэй».

в списке ЮНЕСКО. Здравствуйте, уважаемые слушатели! В нашем путешествии мы продолжаем исследовать важные объекты наследия Тюркии, включенные в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом выпуске мы свернем на восток Тюркии в район Догу-Баязид, города Агры. Мы поговорим о великолепном сооружении, возвышающемся на высоком холме, с которого открывается вид на старое поселение Баязид и равнину недалеко от иранской границы дворце Исхака-паши. Дворец Исхака-паши – это не просто дворцовое сооружение. Это особый объект наследия, объединяющий культурное разнообразие, архитектуру и богатство приграничных географических районов Анатолии. Расположенный среди сурового климата, высоких гор и исторических транзитных путей Догу-Баязида, это сооружение ограниченно вписывается в окружающий ландшафт и производит сильное впечатление с первого взгляда. Благодаря своему стратегическому расположению и монументальному облику, дворец хранит в себе следы османского провинциального управления и является важным произведением, отражающим культурное взаимодействие Анатолии, Ирана и окружающих регионов. Общепринято считать, что строительство дворца Исхака-паши началось в конце 17 века во время правления Чолака-Абди-паши и завершилось в конце 18 века во время правления Кючука-Исхака-паши. Надписи во дворце указывают на то, что окончательный вид сооружения был придан в 1784 году. В этом отношении дворец Исхака-паши считается одним из самых примечательных монументальных сооружений, построенных в Анатолии в османский период. Территория дворца включает внутренние дворы, приемные залы, гарем, мечеть, гробницу, баню и различные служебные здания. Благодаря этим особенностям он является не только административным центром, но и многофункциональным жилым комплексом. Каменная кладка и орнаменты, видимые в различных частях здания, передают нам художественное и архитектурное наследие того периода. Фундаментальным элементом, определяющим значение дворца Исхака-паши с точки зрения ЮНЕСКО, является его уникальный архитектурный облик, объединяющий различные культурные традиции. Дворец был предложен в качестве объекта культурного наследия для включения в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и был оценен как выдающийся пример человеческого творчества, свидетельство специфических культурных традиций и важный комплекс зданий с точки зрения истории архитектуры. Монументальные входные ворота дворца примечательны своей каменной кладкой и орнаментом. Несмотря на то, что в общем плане здания преобладает османская архитектурная традиция, здесь все равно можно увидеть влияние анатолийской, иранской, западной и окружающих культур. Признание дворца ЮНЕСКО обусловлено не только его архитектурой, но и тесной связью с географическим положением. На протяжении всей истории Догу-Баязид, расположенный недалеко от транспортных и торговых путей между Анатолией и Ираном, имел стратегическое значение. Дворец Исхака-паши

взаимоотношения с окружающей средой. С точки зрения охраны дворца Исхака Паши, тюрки уделяют первостепенное внимание. Влияние суровых климатических условий на исторический объект требует постоянного внимания. Поэтому сохранение дворца не ограничивается физическими вмешательствами. Научные исследования, регулярные консультации и устойчивые подходы к сохранению также имеют большое значение. Управление объектом и устойчивая регулировка потока посетителей стали важными моментами при оценке дворца Исхака Паши. Система ЮНЕСКО принимает во внимание не только историческую и эстетическую ценность объекта наследия, но и то, как он охраняется, управляется и передается будущим поколениям. Поэтому политика сохранения и подходы к устойчивому использованию считаются важнейшими элементами. Этот подход, направленный на сохранение дворца Исхака Паши не только для сегодняшних посетителей, но и для будущих поколений, гармонично объединяет защиту памятника, его исследования, просвещение людей и развитие туризма. Это является одним из основополагающих принципов ЮНЕСКО для включения в список. С точки зрения тюрки, дворец Исхака Паши является одним из важных объектов, демонстрирующих историческое и культурное богатство восточной части страны в международном масштабе. Наряду с монументальными сооружениями в таких городах, как Стамбул, Бурса, Эдирне и Конья, этот дворец демонстрирует обширное и многогранное культурное наследие Анатолии. Сегодня посетители дворца Исхака Паши, прогуливаясь по внутренним дворам и рассматривая каменные украшения, находят важные свидетельства о правлении и искусстве той эпохи и, учитывая местоположение дворца, понимают, почему этот регион был так важен на протяжении всей истории. Включение дворца Исхака Паши в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО демонстрирует его международное признание. Это также подчеркивает важность усилий по сохранению сооружения и передаче его будущим поколениям. Дворец является одним из значимых примеров, отражающих многообразие культурного наследия тюрки и общее наследие различных цивилизаций на протяжении истории. Сегодня мы рассказали о дворце Исхака Паши, великолепном историческом и культурном наследии, возвышающемся в ландшафте Агры. Мы поведали вам, что его структура, объединяющая различные архитектурные традиции, тесная связь с окружающей средой и уникальный характер, сохранившийся на протяжении веков, делают его одним из самых замечательных исторических памятников Тюркии. До встречи в следующем выпуске.

0: Исәнмесез, мәхтәрәм тамшар. Сез турыдан тур эфирдә Төркия Овозы радиосының татар телендәге тапшыларын тыңлыйсыз.
1: Бурасы Төркиянең сесе радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овозы.
15: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
18: Аңлап аткынала Тюркия Овозы радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреби Аммурия Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гиплеер Тюркиянын теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканына Тюркия овозы радиосы.
7: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидареди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
9: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.